0: борец форсом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я стелек борец форсом. Они чуют самотность.